0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: На дни рождения, еще на какие-то события, связанные с вехами нашего жизненного пути, люди желают, чтобы и оставшуюся жизнь человек проходил в определенном благополучии. Знаете, я вспоминаю самые простейшие пожелания. Вот когда человек встает, и он даже не знает, что сказать. Есть такие красноречивые, более, так сказать, изощренные в своем разуме, философские люди, да? Вот они там и тост какой-то приготовят, и что-то такое, какую-то там типа притчу расскажут, да? И вот в этой притче обязательно есть смысл. Есть главная, можно сказать, начинка. И это они дают человеку, как пожелание. По сути говоря, это такая очень слабая пародия на то, что Бог дал верующим. Потому что Бог дал верующим право благословлять. И они это делают своими устами. Но уста, не наполненные благословением Божиим, не могут передать этого благословения. И люди желают счастья, здоровья, чего еще? Благополучия, успехов в работе, личной жизни, да? Но почему-то это не происходит. Какой-то рок лежит на всем мире, и как будто все окутано злом. И хотя люди желают, но похоже, что их желания не снабжены особой силой, чтобы эти желания исполнялись.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Еще одно место, которое легко всем запомним, это из притчи, которую говорил сам Христос, он говорил о дьяволе, как о воре. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Богатый, он часто об этом в первую очередь заботится, чтобы вор не пришел, чтобы он не подкопал, чтобы он не украл. Но смотрите, не только украсть, убить и погубить. Погубленная душа – это душа, не имеющая радости. Согласны со мной? Потому что если она не имеет радости, а уже следующий шаг вот туда, к той пропасти, будет ужасное разочарование. И дьявол толкает иногда человека, и человек доходит до края, и он вообще говорит, зачем мне здесь жить? Меня здесь ничего не радует. Поэтому вор пришел для того, чтобы украсть радость, убить душу человека и погубить ее в гиене огненной. Вот это задача вора. Какая же задача у Бога? Какая же задача у Иисуса Христа? Иоанна 10:10. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И Иисус есть наше благословение. И в Нем мы не имеем никакой нужды, написано. В Нем вся полнота Божества. И мы сделались частью этой полноты во Христе, в Боге.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Иисус есть наше благословение. И в Нем мы не имеем никакой нужды, написано. В Нем вся полнота Божества. И мы сделались частью этой полноты во Христе, в Боге. Кажется, это прописная истина, но почему мы не понимаем этого в жизни, я сам даже не знаю. Почему у нас появляются такие, знаете, лукавые мысли о том, чтобы иметь богатство, но не подчиняться Богу? Быть счастливым, но без Бога. Разве не к этому стремились многие народы, обманутые сатаной? Разве не это проповедовали, в кавычках, идеологи нашей страны в течение 70 лет? Да, мы все согласны. И даже при первом рассмотрении ценности, к которым призывали коммунисты, это вроде бы все библейские ценности. Но существует огромное «но». Мы приобретем это сами. Бога нет. Мы не хотим его даже знать. Вот это, по-моему, ужасающая уловка врага, который даже готов Божьи ценности нам предоставить, но без Бога. И такого никогда не бывает.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: В своей книге «Мегамода 2000» Джон Несбит пишет: «Религиозная вера усиливается во всем мире по мере приближения 2000 года и нового тысячелетия. Налицо все признаки мультиконфессионального религиозного возрождения», утверждает он. Для представителей тех кругов евангелического христианства, что молились о возрождении и проповедовали его, это похоже на ответ на молитву, не правда ли? Однако Несбит поясняет, что речь идет вовсе не обязательно о возрождении христианства, а просто о всеобщем усилении религиозного чувства. Но сама по себе религия никогда не могла удовлетворить глубочайшие нужды человеческого сердца. На самом деле религия в отрыве от истинного общения с живым Богом является одной из самых разрушительных сил мира. Многим людям не нравится знаменитое замечание Карла Маркса, который назвал религию «опиумом для народа». Но как бы мне ни хотелось поспорить с Марксом, в этом, по крайней мере, он прав. Мы продолжаем серию бесед под названием «Не религия, а Христос». И сегодня я хочу поговорить о богах с маленькой буквы, которые нас подвели. Что я имею в виду? В рассказе о сотворении человека в книге «Бытия» Библия говорит, что Бог сотворил его по своему образу и подобию. Но человек, напротив, всегда стремился сделать себе Бога по своему образу. Нам нужен Бог, которым можно управлять, Бог, который будет служить нам, а не мы ему. Поэтому люди всегда создавали себе своих богов. Куда бы вы ни поехали, по всему миру вы встретите богов. Примитивные народы делают своих богов из дерева и камня. Более развитые сообщества сделали своими богами символы успеха. Наши современные боги – это образование, наука, политика и материализм. Но все это боги, которые не слышат наших молитв, не могут простить наши грехи, изменить нашу природу, удовлетворить наши нужды. Вот почему нам нужна не религия, а Христос. Наш сегодняшний отрывок взят из 17 главы книги «Деяния апостолов». Я читаю со стиха 16. «В ожидании в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Тогда, по своему обыкновению, он пошел в синагогу и начал беседовать с теми, кто там был. И после сказано в стихе 18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Аэропаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Стих 21 объясняет нам причину их любопытства. «Афиняне же, все и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Их интересовали философия, религия, дебаты, что совсем не обязательно означает, что они искали истину. И затем, как сказано в стихе 22, Павел встал и произнес свою знаменитую проповедь в Ареопаге, которую начал такими словами: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Как и у большинства людей в наше время, у афинян была религия. У них были боги, множество богов, но они не знали Иисуса Христа. Их боги подвели их, как и нас. Прежде всего, нас подвел Бог образования. Хотим знать, что это такое. Они хотели учиться. Но образование само по себе не способно спасти нас. Образование вообще не может называться таковым, если оно пренебрегает самой важной частью человеческой природы – его душой. Частичное образование, мирское образование, оказывается еще хуже, чем его отсутствие. Если мы воспитываем только разум, но не душу, мы расширяем и умножаем склонность человека к греху. расти цивилизованных людей, не обращая их при этом ко Христу, не более мудро, чем рядить волков в овечьи шкуры. У нашего Бога образования оказались глиняные ноги. Далее. Многие люди полагают, что их могут спасти политики, государственные деятели, харизматические лидеры. Афиняне повели Павла в Ареопаг, самое влиятельное собрание в Афинах. И сегодня форумы вроде ООН призваны давать нам возможность обсуждать наши различия на интеллектуальном уровне и решать международные конфликты при помощи дипломатии, а не силой разрушительных бомб и пуль. Но в этот самый момент где-то в этом мире бушует не меньше 15 войн. Многонациональные миротворческие подразделения отправляются в горячие точки, чтобы предотвратить конфликты между враждующими нациями, но, как правило, оказываются бессильными. Мы живем в такое время, когда на Земле почти не осталось героев. Нет больше государственных мужей, демонстрирующих силу и нравственный характер, которые могли бы указать нам выход из нынешней дилеммы. Мы слишком часто разочаровывались в политической риторике, обещавшей нам чудесное утопическое королевство, ждущее нас якобы прямо за углом. Совершенно очевидно, что в наших правительствах сидят грешные, алчные, эгоистичные люди, которые никогда не спасут нас. Афиняне хотели знать о всем новом и современном. Они напоминают мне людей, которые сегодня полагают, что проблемы мира будут разрешены благодаря последним достижениям науки. Но и наука не спасла нас. Подобно монстру Франкенштейна, великие открытия науки обратились против своих создателей. Как сказал Чарльз Линдберг, трагедия науки заключается в том, что она не сумела заставить свои открытия служить конструктивной цели. Наука оказалась жестоким мессией. Точно так же нас подвел и бог медицины. Достижения медицинской науки, которые нередко называют современными чудесами света, не смогли разрешить корень всех человеческих проблем. Искусственные сердца, пересадка органов, новые лекарства и вакцины дают нам возможность жить дольше, но они не способны научить нас жить лучше. Мы не исцелили проблемы супружеских измен, убийств, ненависти, зависти и всех прочих грехов, о которых Иисус говорил, что они исходят из грешного сердца. Не спасла нас и наша технология, хотя ее достижения поистине поразительны. Но технологический процесс не сделал наше общество лучше, скорее он сделал нас своими заложниками. Роботы угрожают оставить без работы представителей сотен профессий. Залы игровых автоматов мешками вытягивают монеты из карманов наших детей, а компьютерные базы данных хранят столько информации о нашей личной жизни, что не снилось и оруэлловскому «Большому брату». Подсчитано, что американцы проводят в среднем более 40 часов в неделю, словно приклеенные к одноглазому монстру, в то время как он обрушивает на них потоки порнографии, грязи и безбожной пропаганды. Нет, технология не спасла нас. Напротив, она легко может нас погубить, если мы позволим контролировать ее силам Антихриста, в чьих руках она находится сегодня. Не спасло нас и так называемое просвещение. Жители Афин были готовы выслушать любое новое учение. Древние истины не интересовали их, их воспаленные умы требовали новой и новой пищи. Но, услышав вечную истину Бога, они сказали: «Что-то странное ты влагаешь в уши наши». Хотя каждое последующее поколение воображает, что привносит в этот мир нечто новое, на самом деле оно всего лишь заново формулирует те же вопросы, которые будоражили умы их дедов и прадедов. Молодежь все еще хочет знать, что есть истина, почему это истина, а это ложно, кто прав, кто виноват, существуют ли нравственные абсолюты, есть ли власть превыше всех других, в чем мы можем быть уверены, и что случится, если этот мир погибнет? Именно эти вопросы, как мне кажется, являются причиной нынешнего возрождения интереса к религии, о котором мы упомянули в начале. Мы вкусили образование, и оно подвело нас. Мы поверили в науку, но она обернулась против нас. Мы доверились политическим лидерам и многообещающим государственным деятелям, но они разочаровали нас. Мы уповали на материальные вещи, созданные нашими же собственными руками, но они оказались бесполезными, и теперь мы вновь возвращаемся к религии. Но существует опасность, что, обратившись к религии, мы, тем не менее, вновь упустим истину. Если мы ищем Спасителя, нам придется сделать шаг за пределы религии. Религия, в конце концов, это не более чем попытка человека понять Бога. Спасение же, это, напротив, инициатива Бога, желающего войти в общение с человеком. Нам нужна не религия, а Христос. Я не успел закончить эту беседу сегодня. Если будет на то воля Господа, мы завершим наш разговор в следующий раз. Жду вас здесь, в это же время, через неделю. Но сейчас я приглашаю вас помолиться вместе со мной. Боже, наш Небесный Отец, мы знаем, что нет другого имени среди людей, которым нам надлежало бы спастись. Во имя Иисуса мы приходим к Тебе за праведностью, за очищением, за милостью и благодатью. Господи, спаси душу, которая взывает к Тебе сегодня. Услышь мольбы того, кто сегодня близок к отчаянию. Да обретем мы мир, который можешь дать только Ты. Молю во имя Иисуса.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, я скажу вам очень интересную мысль. Богатство, я исследовал, просто примите это, является не только благословением, но и проклятием для многих на этой земле. Богатство является проклятием на этой земле для многих. И поэтому Бог не всегда дает нам это богатство, хотя от Него все исходит. Почему? Он не хочет, чтобы ты взял такой тяжелый камень, который бы тебя на дно потянул. Представьте, что вы переходите по тонкому льду. Набьете карманы слитками золота и утяжелите себя. У вас будет намного больше риск пойти на дно, правда? Вот точно так же происходит в этом мире. Когда люди пытаются набить свои карманы, пытаются привязаться к богатству, они становятся не легкими для небес. Они становятся привязанными к этой земле. Они просто становятся неверующими, потому что они доверяют своему Богу кармана.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы продолжим изучение 10 главы, в которой Иоанну открывается еще одно видение. Ему является ангел, который сходит с неба, одетый в облако. Над головой его радуга, лицо его как солнце, а ноги подобны огненным столбам. В руке он держит раскрытую книжку. Правую ногу ангел поставил на море, левую — на сушу, после чего он воскликнул громким голосом. То, что было сказано в этот момент, Иоанн не записал, так как передавать ему это было запрещено. Описание ангела в первых трех стихах сменяется драматической сценой возвещения конца мира. Наступает полнота времени, когда Бог совершит свой последний суд. Ангел провозглашает, что при звуке седьмой трубы совершится тайна Божия, прежде открытая им пророком. Речь идет об исполнении ветхозаветных пророчеств, которые предсказывали возвращение Сына Божьего и установление им царства праведности и мира. В конце главы Иоанн описывает интересное событие. Голос с неба повелевает ему взять книгу из руки ангела, которую нужно съесть. Этот образ богослов взял из пророка Иезекииля. Здесь, по мнению Александра Меня, речь идет о пророчестве, которое будет касаться судеб всего мира, всего человечества. И это пророчество, цитирую, «входит как бы в самое сердце пророка, который становится носителем божественной тайны». Это значит, что божественная тайна перестает быть запредельной, полностью сокрытой трансцендентной непроходимой стеной, отделенной от человека. А человек приобщается к этой тайне через действие Духа Божьего, который говорил пророкам, то есть тайна приближается к нам через сердце пророка. Тайна о спасении и тайна о возмездии, то, что было сказано и Иезекиилю, и другим пророкам. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы книги Откровения. Эта глава представляет собой тематическое отступление между 6 и 7 трубами. Изучая 8 и 9 главы, мы говорили о 6 первых трубах, каждая из которых сигнализировала начало нового витка божественных судов, обрушивающихся на этот мир. Но 10 глава начинает второе тематическое отступление, которое знакомит нас с тремя новыми персонажами. В этой главе мы встречаем могущественного ангела, а в первых 14 стихах 11 главы мы познакомимся с двумя свидетелями. В первых стихах 10 главы нам предстает сильный ангел, спускающийся с небес. Он пришел для того, чтобы величественно и торжественно провозгласить грядущий суд. Весь его облик является подтверждением его полномочия как особого божественного посланника. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую — на землю». Этот ангел заявляет о праве Господа Иисуса Христа властвовать над этой землей. Все царства этого мира станут царством Господа Иисуса Христа в результате суда. Этот мир принадлежит Ему, как Творцу и Искупителю. И обо всем этом свидетельствует книга «В руках ангела». Прочтем 3 и 4 стихи. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Семь громов — это божественное подтверждение всему тому, что делает ангел. В 3 стихе 28-го псалма мы читаем: «Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. А в книге Иова, в 5 стихе 37 главы, мы можем прочесть: «Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Голоса этих семи громов произносят какое-то осмысленное послание. И поскольку апостолу Иоанну было поручено записывать все увиденное, он честно описывает все то, что предстает его взору. Апостол уже был готов сообщить нам, что именно за слова были произнесены семью громами, однако ему было запрещено это сделать. Вы спросите, почему какие-то истины оказываются скрытыми от нас, если изучаемая нами книга является книгой Откровения? Однако это единственный отрывок в этой книге, где какие-то истины продолжают оставаться закрытыми от нас. В конце этого произведения Бог ясно скажет, что Он сообщил нам все. В конце книги Откровения, в 22 главе, в 10 стихе, Иоанн приводит слова Божие «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Однако Иоанну не было позволено записать то послание, которое произносится семью громами. И это весьма любопытно. Я считаю, что это несколько самонадеянно, когда кто-то утверждает, что он знает, о чем говорили эти семь громов. На этот счет выдвигаются множество догадок самого различного толка. Некоторые исследователи называют эти семь громов образами семи крестовых походов. Кто-то воспринимает эти громы как образ семи народов, принявших движение реформации. Есть мнение, что эти громы символизируют реакцию папства на движение Лютера. Я знаю несколько сект, которые утверждают, что им известно содержание послания этих семи громов. Однако сам Господь Иисус Христос велел Иоанну скрыть и не записывать данное послание. Поэтому и по сей день все это продолжается оставаться тайной, скрытой от вас, от меня и от любого другого человека, живущего на этой планете. Если же мы пытаемся сказать, что знаем, что именно было сказано громами, будущее обязательно продемонстрирует нам всю нелепость подобных объяснений. Почему бы просто не оставить это в том виде, как оно есть, и не попытаться извлечь из этого урок для себя? Господь Иисус Христос действительно раскрывает нам себя в этой книге, но есть множество истин, которые Бог не сообщает нам. Далее прочтем стихи с 5 по 7. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Ангел клянется именем Христа, находящегося на небесах. И как представитель Христа он заявляет о праве владения Господа. Позвольте мне привести вам свой собственный перевод этих стихов. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что промедления уже не будет». Обратите внимание, что в своем переводе последней части 6 стиха я заменил фразу «времени уже не будет» словами «промедления уже не будет». На самом деле в этом стихе вовсе не утверждается, что время как таковое будет упразднено. Скорее, Здесь с небес провозглашается радостная весть для всех Божьих святых на земле. Эти святые в данный момент находятся в самом центре несчастья и скорбей. А потому они спрашивают себя, сколь долго все это еще будет продолжаться. Поэтому главный смысл, который содержится в словах этого могущественного ангела, состоит в том, что от возвращения Христа всех живущих на этой земле отделяет уже совсем немного времени. Это является подтверждением слов самого Господа Иисуса в Его проповеди на горе Елеонской, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. Иисус сказал, что «если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Этот ангел говорит избранным, что все их несчастья продлятся еще недолго. Он обещает им, что претерпевший до конца спасется. Почему? Потому что все эти святые запечатлены Божьей печатью, и они сумеют пройти через период великой скорби. Это обещание скорого Божьего возмездия является ответом на молитвы мучеников из 10 стиха 6 главы книги Откровения. Они говорят: «Доколе, Владыка, святые истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». А также эти слова ангела являются исполнением того, что мы называем Господней молитвой. В этой молитве есть такие строки: «Да приидет Царствие Твое». И Царство действительно наступает в тот самый момент, который описывается в данных стихах книги Откровения. Однако это все не относится к тому времени, в котором живем мы с вами. Я не знаю, как не знает никто другой на этой земле, как скоро и скоро ли состоится пришествие Христа. Далее Иоанн пишет в 8 стихе: «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: „Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле“». Я уверен, что это повеление исходит от самого Христа на небесах, когда Он управляет всеми событиями, описанными в книге Откровения. Он в полной мере управляет всем происходящим. Книга Откровения — это книга, которая прославляет нашего чудесного Спасителя. Он является судьей

стихи. «И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Апостол Иоанн сам становится участником той колоссальной драмы, которая разворачивается сейчас перед нашими взорами. Он получает повеление совершить весьма странное действие. Однако смысл, стоящий за этим действием, весьма характерен и понятен. Следуя повелению ангела, Иоанн должен был съесть врученную ему книгу, и вкус этой книги показался апостолу горьким и сладким одновременно. Совершенное Иоанном действие олицетворяет принятие Слова Божьего с верой. Этот символ неоднократно встречается в Слове Божьем. Например, в книге пророка Иеремии в 16 стихе 15 главы мы читаем: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Пророк Иезекииль в начале 3 главы своей книги также использовал подобный образ. «И сказал мне: сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста свои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Пророк Иезекииль говорит, что он съел врученный ему свиток, и вкус свитка был похож на вкус меда. Именно такой вкус имеет Слово Божие для верующих. В книге «Притч» в 24 стихе 16 главы мы читаем: «Приятная речь — сотовый мед, сладко для души и целебно для костей». А в 118-м псалме, псалме, который прославляет Слово Бога, мы находим такие строки: «Как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим». Однако в Божьем Слове встречаются пророчества, повествующие о грядущем суде. И хотя Иоанн с радостью принял Слово Бога, когда он увидел, что впереди предстоят еще более грозные суды, это принесло печаль и скорбь в его душу и сердце. Услышанная им радостная весть приобрела горький вкус. Этот раздел Слова Божьего посвящен многочисленным судам и несчастьям, которые должны обрушиться на нашу землю. И если вам доставляет радость чтения всего этого, тогда вам нужно посвятить немало времени молитве, чтобы обрести умение смотреть на происходящее глазами нашего Бога, а также умение проникать в Его замыслы и намерения. Для нас должно быть радостью узнавать из книги Откровения о том, что намеревается сделать Бог. И когда мы читаем о тех судах, которые предстоят этому отвергающему Христа миру, мы не можем радоваться. Именно в этот момент библейские пророчества приобретают горький вкус. Есть также еще одно весьма реальное применение всего этого для нашей жизни. Множество людей начинают изучение библейских пророчеств с особым энтузиазмом. Но когда они обнаруживают, что все эти пророчества применимы и к их жизни, и даже более того, налагают особые требования на них лично, эти люди сразу же утрачивают всякий интерес. И все это становится для них горьким. Многие люди говорят, что им не нравится книга.

откровение, ее пророчество, потому что все это вселяет в них страх. Но позвольте мне сказать вам, что книга Откровения обязательно должна действовать на вас подобным образом. И тем не менее, в ваших устах она должна быть сладкой, как мед. К сожалению, немало людей занимаются изучением пророчеств в силу своего естественного любопытства и желания узнать будущее. Однако они обязательно обнаружат, что в Слове Бога нет ничего, что служило бы воспитанию в человеке более святой жизни, нежели изучение пророчеств. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Пишет апостол Иоанн в 3 стихе 3 главы своего первого послания. Изучение пророчеств, соседствующее с недостойной и далекой от святости жизнью, ведет к извращениям и отклонениям в восприятии этих пророчеств. Причина, по которой в наши дни мы слышим так много странных толкований пророческих посланий, состоит именно в том, что Слово Бога не оказывает подобающего влияния на жизни и сердца людей, изучающих это Слово. Очень печально, что людей больше интересует пророчество о будущем, нежели видение достойной христианской жизни в настоящем. Когда-то давно я пожаловался одному своему пожилому коллеге, что я столкнулся в своей церкви с одним странным явлением. Я заметил, что если темой предстоящей проповеди является что-то из книги Откровения, в церкви не хватает мест для всех желающих послушать проповедь. Но если проповедь посвящена посланию к римлянам или посланию к Ефесянам, мне приходится проповедовать в полупустом зале. В ответ на мое наблюдение, мой более опытный коллега сказал: «Мой юный друг, вы впервые заметили это странное обстоятельство, а потому вам еще только предстоит выяснить на личном опыте, что большинство святых больше интересуется личностью Антихриста, нежели личностью Христа». И мой друг был совершенно прав. За годы своего служения я вновь и вновь убеждался в правоте его слов. Эта глава завершается 11 стихом, в котором Иоанн пишет: «И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Изучая следующую главу, мы будем говорить об этих пророчествах Иоанна, и апостол будет говорить о судьбе израильского храма, а также всего Божьего города. В первых 14 стихах 11 главы продолжается небольшое тематическое отступление, которое отделяет звучание шести первых труб от седьмой трубы. Из этой главы мы узнаем, что время, отведенное язычникам, составляет всего 42 месяца. А также мы узнаем о том, что появляются два свидетеля, которые будут пророчествовать в течение этих 42 месяцев. 42 месяца, что составляет 3,5 года, это период, являющийся второй половиной периода Великой Скорби. Этот период станет последним временем правления Антихриста на этой земле. Здесь перед нами предстает период времени, о котором Господь Иисус говорил: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Эти слова приводят нам Евангелие от Луки, 24 стих 21 главы. Очень многие люди думали, что когда Израиль захватил Иерусалим, это явилось завершением времени язычников. Друзья мои, Иерусалим по-прежнему попирается язычниками. Но с наступлением периода Великой Скорби, точнее сказать, с наступлением последней половины этого периода, время язычников должно будет завершиться в течение 42 месяцев. 42 месяца составляют
половину всего периода скорби. 11 глава вновь возвращает нас к ветхозаветным реалиям. В этой главе будет фигурировать храм, а также всевозможные временные интервалы. Кроме того, в этой главе мы увидим четкое разграничение, которое проводится между евреями и язычниками. Все это указывает нам на то, что в 11 главе книги Откровения Иоанн вновь возвращается к ветхозаветным требованиям и положениям. Однако вы можете быть твердо уверены в одном, что апостол верил, что все народы, все племена и языки, представители всех рас и цветов кожи должны услышать Слово Бога. Они должны услышать Его, дабы получить предупреждение о надвигающемся суде. Если им придется пройти через великую скорбь, они вскоре осознают, что это вовсе не тысячелетнее царство. Более того, скоро они поймут, что для них наступил настоящий ад. Именно эта часть полученного Божьего послания вселила такую печаль в сердце Иоанна. Именно по этой причине полученная апостолом книга имела для него столь горький вкус. Ему предстояло пророчествовать о судьбе, которая ожидала многих людей перед приходом Христа. Но многие пророчества должны были последовать позднее. Мы еще не добрались и до половины книги Откровения. Итак, все пророчества о народах и странах свидетельствуют о грядущем суде. Новая серия пророчеств начинается с 12 главы, и она продемонстрирует нам, что нам еще только предстоит услышать еще очень многое. Друзья мои, изучение пророчеств обязательно окажет существенное влияние на вашу жизнь. Оно либо приблизит вас ко Христу, либо отдалит вас от Него. И я молюсь, чтобы все это способствовало вашему укреплению в вере и в верности нашему Богу. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, я скажу вам очень интересную мысль. Богатство, я исследовал, просто примите это, является не только благословением, но и проклятием для многих на этой земле. Бог открывает как бы нам очи, как же относиться ко всему этому богатству. Он говорит: так, теперь оставь все и следуй за мной. Господи, а как же оставь все и следуй за мной? Господи, а как же, что будет с нами? Мы оставили все, говорят ученики. Он говорит: и намного больше приобретете. Здесь мы видим, что Христос, Он напрямую вступает вот в этот затянувшийся диалог человечества. Что же такое настоящее богатство? И Он указывает на Себя. Он говорит: я есть дверь во двор Отчий. Я есть благословение для тебя. Я есть тот, кто больше всего тебя возлюбил. Я есть тот. Выбери меня как жизнь, как путь, как жизнь с избытком. У него было слишком мало времени, чтобы он показал своей жизнью, что у него больше всех стад, потому что он был на стыке двух времен. Праведников Ветхого Завета, которых оценивали по количеству даже крупного рогатого и мелкого рогатого скота, он показывает, что главное приобретение – это я для тебя.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения, и сегодня нам предстоит познакомиться с 11 главой, которую многие исследователи считают одной из самых трудных для толкования. Как отмечает Александр Мень в своем комментарии на Апокалипсис, трудность эта связана с двойственным смыслом ветхозаветной символики. Уже с первых строк этой главы, когда Иоанну дается повеление измерить тростью храм Божий, все это связано с символами, о которых говорят пророки Иезекииль и Захария. Измерение означало близкий конец. Бог измеряет для того, чтобы сломать. Так был измерен Иерусалимский храм перед его падением. Измерь, чтобы запомнить, каков он был, смысл этого повеления. Но в то же время этот символ можно понимать и так. Измерь, сохрани измерение, чтобы потом его восстановить. Таким образом, данное повеление имеет два смысла – гибель храма и в то же время его возрождение. Толкователи расходятся во мнениях, к какому периоду относится это пророчество. Одни считают, что речь идет об эпохе войны Иудеи с Римом, когда храм находился уже на грани падения. Другие же считают, что ко времени написания Откровения храм уже был разрушен, и это ретроспективный взгляд апостолов в прошлое, но с большим акцентом на грядущее возрождение храма, уже вселенского и духовного. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня начнем разговор об 11 главе этого произведения. В первых 14 стихах 11 главы продолжается небольшое тематическое отступление, которое отделяет звучание шести первых труб от седьмой трубы. В оставшейся части 11 главы мы услышим, как зазвучит седьмая труба. Из этой главы мы узнаем, что от времени язычников остаются 42 месяца, а также о том, что появятся два свидетеля, которые будут пророчествовать в течение этих 42 месяцев. Эти свидетели станут светильниками, которые принесут свет миру в этот очень трудный период. Прочтем первый и второй стихи. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, а они будут попирать святый город 42 месяца». Здесь перед нами предстает период времени, когда Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, о чем говорит нам в Евангелии от Луки в 24 стихе 21 главы. Очень многие люди думали, что когда Израиль захватил Иерусалим, это явилось завершением времени язычников. Друзья мои, Иерусалим по-прежнему попирается язычниками. Все, что вам нужно сделать, это пройтись по улицам старого города. И если вам на глаза попадется хотя бы один еврей, считайте, что вам повезло. Сам я, будучи в Иерусалиме, не встретил ни одного. В этом городе можно встретить представителей всех народов, населяющих землю, представителей всех существующих религиозных организаций. Они встречаются там на каждом шагу, и по всему старому городу разбросаны возведенные им религиозные святыни. Так что Иерусалим по-прежнему попирается ногами язычников. Но с наступлением периода Великой Скорби, а точнее сказать, с наступлением последней половины этого периода, времени язычников будет отведено только 42 месяца. 42 месяца, или по-другому 3,5 года – это период, являющийся второй половиной Великой Скорби. То же самое повторяется в 5 стихе 13 главы книги Откровения о времени власти Антихриста. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Итак, данный период станет последним временем правления Антихриста на этой земле. Этот период будет вновь фигурировать в 12 главе, в 14 стихе книги Откровения. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Слова «время», «времена» и «полвремени» обозначают 3,5 года. Пророк Даниил использовал в отношении данного периода ту же самую единицу измерения. В книге его пророчеств, в 25 стихе 7 главы, мы читаем: «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». В этом случае время, времена и полвремени обозначают 3,5 года. Также пророк Даниил пишет далее в 11 стихе 12 главы, что «со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». 1290 дней – это все те же 3,5 года. И, наконец, в книге Даниила, в 27 стихе 9 главы, мы встречаем еще одно упоминание этого периода, которое гласит, что «утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Здесь также период великой скорби разделен на 2 равных части. Эта седьмина Даниила обозначает 7 лет, и этот 7-летний период является 70-й седьминой Даниила, или же периодом великой скорби, в течение которого появляются 2 особенных личности. Прочтем 3 стих. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Богословы предлагают целый ряд различных мнений относительно личности этих двух свидетелей. Однако Библия не дает нам совершенно никаких указаний на то, кем они будут являться. Если бы личности этих двух свидетелей были существенны для понимания книги Откровения, я думаю, что мы получили бы какие-то указания на то, кем они являются. Однако эти сведения нам не сообщаются. Тем не менее, именно на таких подробностях, как правило, сосредоточено внимание многочисленных авторов, которые готовы написать все, что угодно, лишь бы это помогло им продавать свои книги. Они могут сообщить вам даже содержание послания 7 громов из предыдущей главы книги Откровения. Хотя апостолу Иоанну было ясно велено не писать об этом. Подобным же образом такие авторы могут без труда назвать вам имена этих двух свидетелей. Те, кто придерживается исторического взгляда на книгу Откровения, предлагают на роли этих двух свидетелей различных видных людей, живших в разные исторические периоды. Некоторые считают, что этими двумя свидетелями являются Ветхий и Новый Завет. По сути дела, руководствуясь данной точкой зрения, можно предположить совершенно любые объяснения и толкования этим двум персонажам. Среди сторонников футуристического взгляда, к которым я отношу и себя, существует гораздо меньше разногласий относительно личности этих свидетелей. Так, например, некоторые богословы считают, что этими свидетелями являются Енох и Илия. При этом они ссылаются на апокрифическое произведение, которое носит название «Евангелие Никодима». Другое распространенное мнение гласит, что этими двумя свидетелями являются Моисей и Илия. Мне представляется весьма маловероятным, чтобы Енох мог явиться одним из свидетелей, поскольку Енох был язычником. Тот самый факт, что ему не пришлось встретить естественную смерть, вовсе не делает его подходящим кандидатом для служения второго свидетеля. К тому времени, когда наступит великая скорбь, церковь уже будет взята к Господу, а потому многие святые попадут на небеса, минуя смерть. Еще одна часть исследователей просто отказывается от попыток назвать имена этих свидетелей. Они вполне обоснованно считают, что это могут быть два никому неизвестных свидетеля, которые ранее не встречались на страницах Священного Писания, а появляются перед нами впервые в этом месте книги Откровения. Однако вполне определенно можно утверждать, что этими свидетелями являются обычные люди. Это следует из того, каким языком описываются для нас эти двое. Кроме того, число 2 – это, согласно ветхозаветному закону, требуемое число свидетелей. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти, по словам одного свидетеля, читаем мы в 6 стихе 17 главы книги Второзакония. То же самое сказал Господь Иисус в отношении свидетельства в церкви, как мы можем прочесть в 16 стихе 18 главы Евангелия от Матфея. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Писание всегда требует наличия двух свидетелей, чтобы подтвердить справедливость того, что должно быть услышано. По этой причине мы можем определенно сказать, что этими свидетелями являются люди, и что их будет именно двое. В этих двух вещах мы можем быть совершенно уверены. Мне кажется, что можно с достаточно большой уверенностью сказать, что одним из этих свидетелей станет Илия, поскольку его возвращение предсказывает еще Ветхий Завет. Пророк Малахия пишет в 5 стихе 4 главы: «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Это же предсказание фигурирует и в Евангелии от Матфея. Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все». Это пишет Матфей в 11 стихе 17 главы. Исходя из всего этого, лично у меня создается впечатление, что мы можем заявить с определенной долей уверенности, что одним из свидетелей будет именно Илия. Присутствие Илии на горе Преображения также свидетельствует в пользу этой точки зрения. Хотя в этом случае нам пришлось бы утверждать, что вторым свидетелем должен являться Моисей. А эту гипотезу подтвердить было бы значительно сложнее. И на самом деле гора Преображения является не единственным сходством. Я представил вам несколько точек зрения, которые существуют в отношении личности этих двух свидетелей. Кроме того, я хотел бы высказать свое собственное предположение, на абсолютной справедливости которого я не стану настаивать. И уж тем более я не стал бы вступать с кем-то в затяжные споры на этот счет. Мое предположение состоит в том, что вторым свидетелем является Иоанн Креститель. Он был предтечей Христа при его первом пришествии. Иоанн во многом походил на Илию по форме и по сути своего послания. И я уверен, что эти двое очень быстро нашли бы общий язык. Они оба знали, каково это — выступать против сил тьмы и в одиночестве стоять за Бога вопреки всем возможным обстоятельствам. В прошлом они оба прошли весьма хорошую школу. Иоанн Креститель был бы свидетелем из Нового Завета, в то время как Илия был бы свидетелем Ветхого Завета. Но это лишь мое личное мнение. А в целом, с определенной долей уверенности, я готов говорить лишь о том, что одним из свидетелей является Илия. Касательно личности второго свидетеля, мы можем лишь гадать. и ваши догадки будут ничуть не лучше моих. Эти свидетели будут пророчествовать 1260 дней. Самым важным в случае этих двух свидетелей является не их личности, но время их появления. Можно задаться вопросом, когда именно они появятся? В течение первой или второй половины Великой Скорби? На мой взгляд, первая половина Великой Скорби более соответствует тексту, потому что эти двое будут свидетельствовать до появления зверя, после чего их постигнет мученическая смерть. Прочтем 4 и 5 стихи. «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Итак, эти два свидетеля становятся источником света перед лицом сил тьмы. Эти люди исполнены Святым Духом и наделены чудодейственной силой, так что могут даже призывать огонь с небес. Здесь вновь весь образный язык говорит в пользу пророка Илии. Точно так же и Иоанн Креститель возвещал пришествие того, кто будет крестить с помощью огня. Эти два свидетеля бессмертны и неприкосновенны пред лицом вражеских нападок. Никто не сможет повредить им до тех пор, пока их миссия в этом мире не будет завершена. Друзья мои, мы должны с ободрением воспринимать весть о том, что все Божьи люди неуязвимы до тех пор, пока Бог не осуществит через них все свои цели. Именно это придало мне сил и подкрепляло мою веру в тот момент, когда мне предстояло лечь в больницу на серьезную операцию. Должен признаться вам со всей откровенностью, что были моменты, когда я спрашивал себя, сумею ли я пройти через все это. Но я молился Богу и просил других братьев молиться, чтобы я сумел закончить этот 5-летний проект по изучению всей Библии. И Бог ответил на мои молитвы. Поэтому для меня сегодня является поистине удивительным утешением осознание того, что все Божьи люди неуязвимы до тех пор, пока Бог не закончит через них свою работу. А когда Он закончит свою работу с вами, Он заберет вас к себе из этого мира. Далее мы читаем в 6 стихе, что эти два свидетеля наделены поистине безграничной властью. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Эти два свидетеля управляют дождем на земле, и они способны превращать воду в кровь. Это, несомненно, напоминает нам служение Илии и Моисея. Именно этот стих заставляет некоторых серьезных богословов думать, что Илия, который в ветхозаветные времена прекратил дождь, а также Моисей, который навлек на Египет знаменитые египетские казни, станут этими двумя свидетелями периода скорби. Эта версия имеет под собой определенные основания. Однако я уже сказал, что все, что мы можем говорить об этих двух свидетелях, представляет собой лишь догадки. Далее прочтем стихи с 7 по 9, где рассказывается, как эти два свидетеля заканчивают свое служение. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». «И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом, и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. и живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Посреди седмицы Антихрист, также именуемый зверем и человеком греха, придет к власти и возродит к жизни Первую Римскую империю. После этого, когда весь мир окажется под его управлением, он, не колеблясь, обрушится на этих двух свидетелей, дабы уничтожить их. И в тот момент это ему будет позволено. Это будет временная победа тьмы над светом, зла над праведностью, преисподней над небесами и сатаны над Богом. Потому что в этот период Бог предоставит сатане полную свободу. А этим двоим свидетелям Бога будет отказано даже в подобающем погребении. Это демонстрирует жестокость и холодное варварство последних дней, которые будут лишь прикрыты тонким покрывалом культуры и цивилизации. Даже Пилат дал разрешение

свидетелей будет транслироваться по всему миру. Так что 3,5 дня люди повсюду будут смотреть на их останки. Кроме того, вполне возможно, что эти свидетели предсказывали свое возвращение к жизни. Мы не знаем этого наверняка, однако это вполне возможно. Поэтому, чтобы предотвратить саму возможность еще одной опустевшей могилы, власти не позволят никакого погребения. Они просто решат оставить тела на месте их гибели, и тела этих двух свидетелей будут лежать там 3,5 дня, а телекамеры будут постоянно снимать их. Причем смерть этих двоих станет поводом для обширного празднества по всей земле. Однако затем происходит нечто особенное. Прочтем 11 стих. «Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них». В то время как мир будет с ликованием праздновать смерть этих свидетелей, пока их будут снимать многочисленные телекамеры, эти двое возвратятся к жизни. И все телекомпании пожалеют, что они снимали все это, потому что им не захочется возвестить миру данную новость. Прочтем 12 и 13 стихи. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Итак, эти двое свидетелей будут восхищены на небеса, и это событие становится сигналом для начала второго горя, предваряющего звук 7-й трубы. Но об этом мы поговорим в нашей следующей лекции. А сегодня мы попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Хочется прочитать 6 главу из 2 послания к Коринфянам. Здесь мы как раз и увидим, каким я могу быть в этом мире и какое несметное богатство дает утверждаться мне в любом состоянии в этом мире. Апостол Павел говорит о себе и других служителях церкви, которые служили людям, несли этого живого Христа. Это главное богатство всем людям. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях». Оказывается, у апостолов были бедствия. А мы-то думали, что у них было только благоденствие, потому что Бог же их благословлял. Нет. В бедствиях, в нуждах. Ну а мы-то думали, что они ни в чем не нуждаются, ведь Бог же их должен благословлять. Видно, в чем-то имели нужду. И это было благословением для них. Что они имели нужду. Чтобы нуждаться всякий раз в Господе, чтобы не забыть, от кого идет подпитка, если можно так сказать. В ком источник силы, от кого идет эта сила. В тесных обстоятельствах что-то у них было там несгибаемое в их сердце, которое не давало во всех этих обстоятельствах потерять радость, но избыточествовать этой радостью настолько, чтобы другими делиться. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны. Да, у них не было великих имен в этом мире, но нас узнают, потому что у них была величайшая сила, сила Слова Божия, которая меняла жизни человеков. И говорили, кто там посетил это место, что произошло с этим хромым, он теперь ходит. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Вот оно богатство, вот оно проявилось. Мы, тише, я скажу очень важное слово. Нищие. Апостолы? Нищие? А мы думали, что вы в успехе. А мы думали, что вы вообще процветаете. Он не врет. Павел здесь не врет. Он говорит, мы нищие. И он не зря говорит, я научился жить и в скудости, и в изобилии. Жизнь, настоящая жизнь в Боге не зависит от изобилия имени его. Богат ли ты? Значит, тебе столько дано и столько спросится. Как ты распорядился этим богатством?

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале ответим на вопрос из Кемеровской области. Николай, так зовут автора письма, спрашивает, как мы можем угашать Духа Святого? И если это произошло, то как вновь разжечь огонь Духа Святого в нас? Судя по всему, речь идет о наставлении апостола Павла, записанном в первом послании к Фессалоникийцам. 19 стих 5 главы звучит так. «Духа не угашайте». Что имеет в виду здесь апостол Павел? Один из исследователей Библии, Томас Констейбл, так поясняет этот стих. «В Библии Святой Дух часто уподобляется пламени. Он согревает сердце, просвещает ум, придает силы духу человеческому». Апостол Павел предостерегает здесь верующих, чтобы не препятствовали эффективной работе в них Святого Духа. Чарльз Сперджин в одной из своих проповедей, обращенных к служителям, говорил так. «Когда божественный свет внутри нас меркнет, то мы теряем силу. Имеются определенные условия, соблюдая которые, служитель может рассчитывать на то, что Господь не лишит его своих благ. Дух Божий приходит незаметно, как роса, и приносит с собой обилие благословений». Слово Божие открывает нам, что соответствует желаниям Духа Святого и что неприятно Ему. Духа Божьего можно огорчать, оскорблять и даже оказывать Ему сопротивление. Слово Божие предостерегает нас от этого. В послании к Ефесянам говорится «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Мы можем так пренебречь им, что он оставит нас, как некогда оставил Саула. Не дай Господь, чтобы с кем-либо из нас это случилось. Что же оскорбляет Святой Дух? Апостол Павел отвечает на этот вопрос в том же послании к Ефесянам. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою». Все эти проявления плотского человека мешают нам воспринимать силу Святого Духа. Недостаток искренности также оскорбляет Духа Святого. К сожалению, некоторые служители допускают малодушие, нечестность, лицеприятие. Господь да сохранит нас от этого. Еще одно зло не дает места Духу Святому. Это гордость. Бог живет в сердцах смиренных и униженных, тогда как гордым Он противится. Святого Духа оскорбляет наша ленность. Это порок, которому нет извинения. Мы склонны постепенно ослабевать в молитве, забывая указания Христа об усиленной молитве. Нет надобности продолжать это перечисление, так как наша совесть подскажет нам, какие дела оскорбляют Святого Духа. Наше положение будет опасным, если Дух Святой, будучи оскорблен, отойдет от нас. Тогда мы уподобимся Саулу, которого оставил Дух Святой, потому что Саул не был верен Господу. Да не постигнет кого-нибудь из нас подобная участь. И горе нам, если с нами случается подобное. Будем же стоять на страже нашего сердца, чтобы нам быть истинными делателями Божьими, призывает Чарльз Спержин. Ну а что делать, если мы все-таки согрешили, если угасили, оскорбили Святого Духа? Есть только один способ восстановить свои отношения с Богом. Это молитва покаяния. В первом послании Иоанна записаны такие слова. «Если исповедуем грехи наши, — пишет апостол, — то Он, то есть Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Прощение Божие даруется тем, кто осознает в нем нужду, и дается оно исключительно по благодати Божией. Он верен и праведен, и если мы оказываемся неверными, нам некуда идти, как только назад, к Богу. Никакими другими путями мы не сможем обрести мир с Богом, как только придя к Нему в искреннем раскаянии. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 11 главы книги Откровения. 10 и 11 главы представляют собой очередное тематическое отступление, отделяющее шесть первых небесных труб от звучания седьмой трубы. Напомню, что в 8 главе книги Откровения мы увидели снятие 7 печати с божественной книги, и это стало сигналом для появления перед нами 7 ангелов, начинающих трубить в 7 труб. Изучая 8 и 9 главы, мы уже познакомились с 6 первыми трубами, каждая из которых сигнализировала начало нового витка божественных судов, обрушивающихся на этот мир. Однако, прежде чем начать разговор о 7 трубе, апостол Иоанн делает небольшое отступление, которое знакомит нас с несколькими новыми персонажами книги Откровения. Именно этому посвящена вся 10, а также большая часть 11 главы. В оставшейся части главы 11 мы услышим, как зазвучит 7 труба, которая подводит нас к возвращению Христа в конце периода великой скорби. Кроме того, из 11 главы мы узнаем, что всему времени язычников отведено только 42 месяца. В этот период и появятся 2 свидетеля, которые будут пророчествовать в течение всех этих 42 месяцев. 11 глава возвращает нас к ветхозаветным реалиям. Храм, разговор о различных временных интервалах, а также то четкое разграничение, которое вновь проводится между евреями и язычниками. Все это указывает нам на то, что мы опять оказываемся в рамках ветхозаветных условий. В 10 главе мы познакомились с могущественным ангелом, а в первых 14 стихах 11 главы мы встречаемся с 2 свидетелями, хотя их личности остаются нам неизвестными. Прочтем стихи с 3 по 5. «И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Это суть – 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Все то, о чем говорится здесь, имеет явную связь с Ветхим Заветом. 2 маслины сразу же напоминают нам видение из 4 главы книги пророка Захарии. У пророка Захарии 2 светильника обозначали 2 людей – Иисуса, великого Иерея, а также Зарававеля. Этим 2 ветхозаветным героям Святой Дух дал силы, чтобы выстоять, невзирая на совершенно непреодолимые трудности. Объяснение этой невероятной силы и стойкости можно найти в словах пророка Захарии о том, что сила кроется не в воинствах и не в силах, но в духе Господа Саваофа, как мы читаем в 6 стихе. Святой Дух будет присутствовать в мире в течение периода великой скорби. Далее нам рассказывается о служении этих 2 свидетелей книги Откровения в стихах с 6 по 8. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Когда Антихрист, также именуемый зверем и человеком греха, придет к власти и возродит к жизни Первую Римскую империю, весь мир окажется под его властью, и он, не колеблясь, обрушится на этих 2 свидетелей, дабы уничтожить их. И в тот момент ему будет позволено сделать это. Это будет временная победа тьмы над светом, зла над праведностью, преисподней над небесами и сатаны над Богом. Потому что в этот период Бог предоставит сатане полную свободу. Прочтем 9 и 10 стихи. «И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». Смерть этих 2 свидетелей станет поводом для обширного празднества по всей земле. Люди будут дарить друг другу подарки, подобно тому, как это происходит в наши дни, во время празднования Рождества. Но это будет сатанинское Рождество. Кстати сказать, современное празднование Рождества уходит все дальше и дальше от того, чем оно должно являться на самом деле, то есть воспоминанием о рождении Христа. Сегодня праздник Рождества все больше и больше напоминает язычество. И однажды наступит день, когда все это в полной мере превратится в антихристианское событие, к чему все движется сейчас уже. В данном случае мы читаем, как вместо празднования прихода Христа в Вифлеем люди празднуют то, что сделал Антихрист. Однако затем происходит нечто особенное. Прочтем стихи с 11 по 14. «Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Эти 2 свидетеля будут принадлежать к числу святых периода скорби, которые будут участвовать в первом воскресении. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала. И погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. 2-е горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. Это количество убитых должно быть прибавлено к числу тех, кто погибли ранее. Сначала была уничтожена 1/4 населения этого мира. Затем была умерщвлена 1/3 всех оставшихся, что в общей сложности означает, что истреблена 1/2 всех живущих. И теперь погибает еще 7000 человек. Неудивительно, что Господь Иисус сказал, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Это землетрясение, по-видимому, будет ограничено пределами Иерусалима, аналогично тому, как это произошло при воскресении Христа из мертвых, а также при его распятии. Хотя нам сообщается, что при землетрясении погибло 7000 имен человеческих, это, скорее всего, является идиоматическим выражением, которое подразумевает, что 7000 погибших были видными людьми. Это были те, кто пошли за Антихристом, придя к власти вместе с ним. Этим завершается 2-е горе, вскоре после которого, хотя и не сразу, начинается 3-е горе. Однако звучание 7-й трубы, которое должно последовать далее, еще не является 3-м горем. 7-я труба помогает нам заглянуть из периода великой скорби в 1000-летнее царство. Также 7-я труба представляет нам 7 личностей, о которых пойдет разговор в 12 и 13 главах. Что же касается 3-го горя, то оно начнется в тот момент, когда сатана, одна из 7 личностей, будет низвергнут на землю. Но говорить об этом мы будем, когда доберемся до середины 12 главы. А сейчас давайте посмотрим, что явит нам седьмая труба. Прочтем стихи с 15 по 18. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделало с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым

только 7 лет, а самые интенсивные страдания наступают только в течение второй половины этого периода. Когда мы читаем о 7 годах великой скорби, это занимает у нас совсем немного времени. Однако я выяснил для себя, что даже 7 дней, проведенные в страданиях, могут показаться невероятным испытанием в жизни. Однажды мне пришлось всего неделю провести в больнице. Однако мне показалось, что эти 7 дней никогда не кончатся. Так что мы все действительно нуждаемся в своевременном ободрении в подобных обстоятельствах. Звучание 7-й трубы имеет наивысшую важность, и оно имеет особое значение для понимания оставшейся части книги Откровения. В Божьей программе событий 7-я труба подводит нас к наступлению вечности, когда тайна Бога, наконец, начинает раскрываться. Здесь, в 11 главе, нам кратко излагаются все те главные события, которые, согласно Божьему плану, должны произойти в течение периода, отделяющего 7-ю трубу от начала вечности. Этот отрывок представляет собой краткое описание событий, предваряющих наступление вечности, о котором повествует 21 глава. Сразу же, за звучанием 7-й трубы, на небе раздаются громкие голоса. Следует заметить явное противопоставление этого события снятию 7-й печати, когда на небесах воцарилась тишина. А здесь раздаются громкие голоса, потому что звучание 7-й трубы являет Божью программу событий и проясняет нам тайну Бога. Все сотворенные Богом разумные существа могут теперь видеть будущее и ликовать в ожидании совсем близкого уничтожения зла. Для них это время является временем радости. Далее мы читаем, что царство мира делается царством Господа нашего и Христа Его, где Он будет царствовать во веки веков. Заметьте, что это не царство мира, а царство мир, то есть не множественное, а единственное число. Это указывает нам на тот факт, что все царства этого мира находятся в настоящий момент под властью сатаны, который не делает различия между народами, расами, языками, ибо все они без исключения подчинены его владычеству. Многие люди сегодня думают, что есть определенные государства, которые напрямую управляются сатаной. При этом они подразумевают, что нашими соотечественниками руководит сам Господь и его ангелы. Друзья мои, я должен вас огорчить. Если какие-то ангелы и руководят людьми, стоящими во главе нашей страны, это вовсе не Божьи ангелы. На самом деле, все страны мира находятся во власти сатаны. Вот почему все они называются царством, а не царствами. Вся человеческая цивилизация, которой человек так гордится, считая, что человечество неуклонно движется по пути улучшения, на самом деле становится все более и более безбожной день ото дня. Фактически мы принадлежим к осужденному обществу, которое движется к своему суду. Но однажды этот мир станет царством Господа нашего и Христа Его, а царство сатаны будет побеждено. И эту победу одержат не какие-то сладкие разглагольствования о братстве и любви. Царство будет отдано Господу Иисусу Христу, и Он будет править в нем. Мы читаем в Священном Писании, во втором псалме, во втором и третьем стихах. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Начало противления нашему Господу и Его помазаннику, Мессии, началось при аресте Иисуса. Ранняя церковь понимала,

0: что это состояние борьбы против Бога и сил добра является неизбежным состоянием этого мира. Ранние христиане вспоминали именно второй псалом, когда на них обрушивались первые гонения. Но в 9 стихе того же второго псалма мы читаем: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». А в 19 главе книги Откровения мы увидим подробности всего того, что краткое предстает нам в этом отрывке. Там мы будем читать о том, как именно придет Господь Иисус, чтобы низвергнуть всякое противление себе. А эта седьмая труба дает нам возможность заглянуть вперед на несколько шагов, приближая нас к вечности. Следующее событие, которое Иоанн считает нужным донести до нас, мы находим в 16 и 17 стихах. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился“». Явленное Церкви на небесах откровение заставляет святых поклоняться Богу и праздновать пришествие Христа на землю. Это будет ответом на наши молитвы, которыми мы молимся, произнося молитву «Отче наш». «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но одновременно с радостью святых мы видим, что язычники негодуют. Эти язычники негодуют из-за того, что пришел гнев Бога. Прежде их всех кормили разглагольствованиями, которые мы в обилии слышим сегодня. Им вбивали в головы, что Бог никогда не будет наказывать грех, и что люди становятся лучше и лучше день ото дня, в то время как на самом деле они день ото дня становились все хуже и хуже. И вследствие всего этого язычники будут в ярости. Это демонстрирует нам тот факт, что упрямое противление людей будет продолжаться до самого конца. Вплоть до самого конца упрямое человеческое сердце будет находиться в состоянии отвержения Бога. Это ветхая человеческая природа, это плотская натура, которой обладаем все мы, не желает повиноваться Богу. Друзья мои, вы не можете заставить наше ветхое естество повиноваться Небесному Отцу. Именно об этом говорил Павел, когда писал в 7 стихе 8 главы послания к римлянам. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Никогда представители рода человеческого не смогут подчинить себе свое ветхое естество. Это и является причиной, почему Бог однажды избавит нас от этого греховного естества. И, наконец, последними событиями в программе Бога будет суд над мертвыми и возмездие Его рабам, пророкам и святым. Это подводит нас к суду Великого Белого Престола над погибшими мертвыми, о чем мы еще узнаем из 20 главы книги Откровения. Возмездие рабам Божьим, пророкам и святым, боящимся имени Его, относится к ветхозаветным святым, а также к святым периода Великой Скорби. Они также станут участниками Первого Воскресения, хотя и в иное время. При наступлении царства они получают свои награды. Церковь к этому времени уже обрела свои награды и уже находится в Божьем присутствии, что демонстрируется нам в образе старцев, которые имеют на своих головах венцы. Завершением всех событий, запланированных Богом для этого мира, станет гибель всех губивших землю. Я полагаю, что это относится как к нечестивым людям, так и к сатане. Нечестивый человек является губителем точно так же, как губителем является сатана. Апостол Петр предостерегал нас о характере сатаны в 8 стихе 5 главы своего первого послания. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Последний стих этой главы позволяет нам увидеть счастливые ворота вечности. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». Когда мы увидим церковь в следующий раз, она уже будет находиться в Новом Иерусалиме. И мы узнаем, что там уже не будет храма, а здесь мы видим небесный храм. Тот храм, который был изготовлен по приказу Моисея, был сделан по образу небесного храма. Поэтому храм Божий, который отверзся на небе, символизирует, что теперь Бог работает с народом Израиля. Храм открылся, что указывает на всеобщий доступ к Богу и к поклонению Ему. Все это, конечно же, относится к народу Израиля, ибо у церкви нет храма. Измерение Иоанном храма на земле и открытие храма на небесах провозглашает возвращение Израиля в этот период. Следующая глава подтвердит для нас это. Но об этом мы поговорим в нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Апостол Павел имел откровение от Бога. И он говорит, как не сам. Он говорит, как вдохновение, как слова, которые даны были ему от Бога. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшим нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Многие люди сегодня говорят: я взываю, как будто в никуда, я обращаюсь, как превозмочь этот барьер этой смертности? И вы знаете, на всякую силу есть другая сила. Когда мы говорим с вами о силе атома, очень трудно это представить. Мы только видим последствия, как вот этот грибок, возникнув на горизонте, волною своей все сметает. Это страшно, это ужасно. Когда мы говорим о силе смерти, это еще ужаснее. Вы знаете, мы ходим, веселимся, где-то человечество все-таки достаточно, я бы сказал, беспечно. Достаточно беспечно. Я вспоминаю один случай в нашей церкви. Одна сестра, ее звали Лариса, она вела кружок рукоделия. И вот однажды в субботу я смотрю, девочки собрались: а где Лариса? Ходят, спрашивают. Я говорю: ну надо позвонить, мало ли, бывают какие-то обстоятельства. На следующий день мы узнали такую весть. Она умерла. Умерла дома. Вдруг, неожиданно, ее не стало. Вы знаете, вот эта наша поверхностность, беспечность, вот эти наши ежедневные занятия, которые заставляют нас поверить, что если я сегодня ем хлеб, иду на работу, то, наверное, точно так же будет и завтра, оборвалась силой. Это сила смерти. Она не разбирается. Женился ты или не женился? Хотел приобрести что-то новое? Хотел поправить здоровье? Хотел что-то сделать даже для людей? Эта сила не разбирается. Она просто уносит из жизни многих. Есть иная сила, которая посетила этот мир, которая незримая, но которая может быть в твоем сердце. Это сила воскресшего Иисуса Христа. Это сила, которая способна дать жизнь даже смертному телу.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня люди пытаются изобрести лекарство, какой-то эликсир молодости или какие-то другие средства для того, чтобы продлить себе жизнь. Но наша жизнь в руках Бога. Он есть сам воскресение и жизнь. И Он победил вот эту страшную костлявую старуху, которая сегодня ходит и косит людей. И сегодня мы знаем, кто-то говорит, похороните меня там, кто-то говорит, кремируйте меня. Моряки говорят, на том месте, где я служил, там отпустите мой гроб. Вы знаете, мы не можем представить силу атома. Из мельчайших каких-то частичек идет такая волна, которая просто разрушает все. Но сила воскресшего сильнее даже силы атома. Сила воскресшего знает, как собрать из мельчайших частичек ваше тело. Даже если оно будет развеяно после кремирования, Бог знает, как собрать это в день воскресения. Вот какую силу имеет наш воскресший. Он знает, как восставить нас и поставить перед собой. Другое дело, как мы будем стоять перед Ним? С каким сердцем? Одни будут стоять, стыдиться, желать просто куда-то деться, убежать. Другие предстанут и скажут, «Господь, Ты есть мой Бог».

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: И многие сегодня даже беспечно говорят: я не боюсь смерти. Но когда смерть стучится в двери этого дома, то все-таки у каждого, даже храброго, трясутся колени. Потому что пришла та, которая отнимает жизнь.

Hallelujah. Господь, славим Тебя сегодня в Твоем доме. Господь, мы прославляем сегодня здесь Тебя. Мы хвалим Тебя. Мы хвалим Тебя.